0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Хор столичной филармонии одержал тройную победу на международном фестивале в Китае. В Туркестанской области стартовал проект «Ясауи Керуене». Премьера в Брегинце. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Камерный хор Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева завоевал сразу 3 гран-при на 2-м международном хоровом фестивале, прошедшем в Гонконге и Шэньчжэне, передает Елорда.инфо.кз. В фестивале приняли участие хоровые коллективы из Китая, Казахстана, Италии, Германии, Австралии, России, Новой Зеландии, Беларуси, Таиланда и других стран. Выступление участников оценивало международное жюри. Казахстанский коллектив исполнил произведение «Мен Менедем» на слова Махамбета Утимысула и композицию китайского композитора Ван Чао «Путь». Коллектив стал обладателем высших наград в номинациях «Смешанный хор», «Камерный хор» и «Современный хор», войдя в число главных победителей фестиваля. Тройная победа стала очередным подтверждением высокого уровня казахстанского хорового искусства и его признания на международной сцене. В Туркестане состоялся научно-просветительский семинар «Ясауи Керюэне», посвященный изучению и популяризации духовно-философского наследия Хаджи Ахмеда Ясауи. Инициатива реализуется во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева о широком продвижении личности и наследия Хаджи Ахмеда Ясауи в регионах страны и за рубежом. В семинаре приняли участие представители государственных органов, ученые, теологи, религиоведы, деятели культуры, молодежь и представители средств массовой информации. Основными темами обсуждения стали историческое и духовное значение учения Ясауи, нравственные идеи труда Диуани Хикмет, роль наследия мыслителя в укреплении национальной идентичности и формировании духовных ценностей. Ученые рассмотрели влияние учения Ясауи на национальное самосознание, воспитательное значение хикметов, а также историческую и духовную преемственность между наследием мыслителя и традициями казахского народа. В Австрии открывается 80-й Брегенский фестиваль, известный необычными декорациями к оперным постановкам. В этом году на плавучей сцене Баденского озера установили огромное разбитое зеркало, которое стало одной из самых масштабных декораций в истории фестиваля. Центральным событием 80-го смотра станет опера Верди «Травиата», которая никогда не ставилась на этой водной сцене. Режиссером постановки является итальянец Дамиано Микельетта, который вдохновился гламурным духом эпохи Гэтсби и перенес действие в ослепительный мир ревущих 20-х. Брагинский фестиваль пройдет с 22 июля по 23 августа. В здании Фестшпильхаус будет представлена опера «Путешествие пана Броучика» на музыку чешского композитора Леоша Яночка. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Маримба. Ударный музыкальный инструмент. По поводу происхождения маримбы идут бесконечные споры. Существует целых три основных версии. Согласно первой, маримба появилась на африканском континенте в Анголе. Во второй версии ее родина Индонезия. А по третьей, маримба – инструмент древних индейцев майя. В подтверждении третьей версии есть археологическая находка. Церемониальная ваза времен цивилизации майя с изображением музыканта, играющего на инструменте, похожем на маримбу. Но тем не менее, какая из версий правдива, остается загадкой. Вообще, с маримбой связано множество легенд. По одной из них, бытующей в Южной Африке, инструмент создала богиня здоровья и веселья маримба. Будто бы однажды она развесила под деревянными брусками тыквы и стала играть на брусках палочками, а тыквы при этом выполняли роль резонаторов. Звук инструмента получился мягкий и глубокий, не похожий ни на какие другие. По имени этой богини и назвали инструмент. Маримба стала родным инструментом не только для жителей Африки, но и для жителей Гватемалы, Мексики и некоторых других стран Латинской Америки. Именно латиноамериканскую маримбу взял за основу известный акустик и создатель ударных инструментов Джон Диган и принципиально изменил древнюю маримбу. Он заменил деревянные резонаторы, которые, в свою очередь, когда-то сменили тыквенные, на металлические и установил эталон настройки инструмента. Диган также доказал, что лучшим акустическим проводником для тоновых пластин маримбы является розовое дерево. Он же наладил промышленный выпуск этого инструмента. Маримба Дигана является эталоном качества, музейной ценностью. Сегодня пластины маримбы чаще всего делают из натуральной древесины розового гондурасского дерева. Располагают и настраивают их по принципу хроматической клавиатуры фортепиано. Под пластинами металлические трубы-резонаторы, придающие звучанию инструмента насыщенность и объем. Маримба органично вписывается в самые разные музыкальные жанры, от классической музыки до авангардной, не говоря уже об эстраде и джазе. Интересно, что при игре на маримбе исполнитель использует несколько видов палочек одновременно. Чаще всего 2 или 4, реже 5-6. Наконечники палочек могут быть из резины, дерева или пластика. Как правило, они обмотаны шерстяными или хлопковыми нитями. Подбор палочек позволяет музыканту получить целый спектр различных тембров. От резкого, щелкающего, похожего на звук ксилофона, до мягкого, напоминающего церковный орган. Но не только палочек, может быть несколько. Порой на маримбе одновременно играют и сразу несколько исполнителей. Иногда маримбу называют улучшенным ксилофоном. Уверяем вас, мнение это ошибочное. Это два совершенно разных инструмента, каждый со своей историей и манерой звучания.

0: Это была Маримба в программе «Радио Классик» Алемас Паптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». В Астане состоялся показ документального фильма «4739». Этнобиблиотека открылась в области ЖИЦУ. Международный фестиваль циркового искусства стартовал в Алматы. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Астане состоялся премьерный показ документального фильма «4739», посвященного теме трансплантации органов, работе врачей-трансплантологов и судьбам людей, ожидающих жизненно необходимую операцию, сообщает Казправда КИЗ. Открывая мероприятие, заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева отметила, глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что здоровье нации является приоритетной ценностью нашей страны. Название фильма символично – 4739. Именно столько человек сегодня находятся в листе ожидания трансплантации органов. Для большинства из них пересадка остается единственным шансом сохранить жизнь. По словам создателей картины, фильм призван способствовать открытому общественному диалогу о трансплантации органов, сохраняя уважение к различным взглядам и жизненным убеждениям. В Доме дружбы области Жетісу открылась этнобиблиотека «Алем халықтарының әдебиеті» бір кітапханада. В ее фонде представлены произведения художественной, исторической и научно-популярной литературы на разных языках. На площадке будут проходить литературные встречи, презентации книг, тематические выставки и другие культурно-просветительские мероприятия. В рамках открытия также презентовали этнокарту области Жетісу. Она отражает этническое многообразие региона, деятельность этнокультурных объединений и культурные особенности проживающих в области этносов. Проект направлен на развитие культуры чтения, популяризацию литературного наследия народов мира и укрепление общественного согласия. В Алматы стартовал 4-й международный фестиваль циркового искусства. В течение 5 дней на манеже Казахского государственного цирка выступят акробаты из 20 стран, передает 24KZ. Их будет оценивать международное жюри, в состав которого вошли артисты всемирно известного «Цирк Дю Солей». После окончания фестиваля победители и призеры представят специальную гала-программу. Лучшие номера жители и гости мегаполиса смогут увидеть до 23 августа. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Ордан Аманат радио концерті.
3: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Ордан Аманат радио концертін тыңдаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
3: Доброго вечера вам желает Радио Классик и программа «Джаз Тайм». В эфире «Вечернее настроение». Вашему вниманию будет представлена подборка мелодичных и комфортных композиций в исполнении современных джазовых музыкантов. Программу откроет американский джазовый гитарист и композитор, бывший участник группы 4Play Чак Лоэб, с композицией «Just Us».

Омар Хаким, один из самых успешных сессионных музыкантов начала 21 века. Игру выдающегося барабанщика можно услышать в композициях Wes Ripod, Джорджа Бенсона, Майлза Дэвиса, Стинга, Мадонны, Брайана Ферри, Селин Дион, Фу Файтерс и многих-многих других. Далее для вечернего настроения идеально подходит музыка в исполнении Йо-Йо Ма и Криса Бэнкса.

Ричард Эллиот родился вдалеке от родины джаза, в Шотландии, что не помешало ему стать одним из самых известных саксофонистов смуз-джаза. Великолепная техника, экспрессия и полная свобода творчества – это его характерные черты. Прозвучала композиция «Slow Burn» в исполнении Ричарда Эллиота. Сегодня в рубрике «Вечернее настроение» прозвучали произведения в исполнении Чака Лоэба, Омара Хакима, Йо-Йо Ма, Криса Ботти, Ричарда Эллиота – и в завершении выдающийся современный джазовый гитарист Ли Ритенур с композицией «Fatback». Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Андазбаева и я, ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шаяхметов.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.